бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Все отсеивается. Только Эверест остается.
2: Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L0RTU0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.

0: Радиоканал «Хит Навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: В возрасте 6-8 месяцев младенец умеет одновременно и дышать, и глотать. Далее человек теряет этот навык.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лариса Мондрус. Джентльмены удачи.

0: Начальник!
1: Искатель. Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. При выходе поэмы «Москва-петушки» отдельной книжкой по просьбе автора Венедикта Ерофеева на нее была установлена

0: Музыка. Музыка искателей. Сергей Никитин. Ирония судьбы или с легким паром?
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

0: искатели.
1: В фигурном катании, как и в любом другом виде спорта, есть неофициальный рейтинг по общему количеству олимпийских наград. Среди мужчин-одиночек первую строчку вот уже почти 10 лет делят швед Йилис Графстрём и россиянин Евгений Плющенко. У них по 4 медали. Только первый побеждал в начале 20 века, а второй – века 21-го. Феномен Плющенко вообще можно обозначить одним словом – вопреки. Он родился в Хабаровском крае и из-за холодного климата в раннем детстве переболел двусторонней пневмонией. Врачи посоветовали родителям отдать ребенка в спорт, укреплять здоровье. Выбор пал на фигурное катание. Но очень быстро стало понятно, что это не просто секция для общего развития. Первую значимую награду Плющенко выиграл уже в 7 лет. В 12 его отвезли в Петербург показать известному тренеру Алексею Мишину. Тот Женю в команду принял, но ребенку предстояло остаться одному в незнакомом большом городе. И он остался. Жил в общежитии и старался успевать и в школу, и на тренировки. Когда начались международные успехи в карьере, оказалось, что его главный соперник – друг по команде Алексей Ягудин. Оба русских фигуриста тогда блистали на чемпионатах и создавали интригу, кто же победит на этот раз. Плющенко был словно на полшага позади. Но в 2006-м на Олимпиаде в Турине во время короткой программы Евгений все 8 элементов выполнил идеально. Получил высшие баллы и установил мировой рекорд. Произвольная программа также прошла на высоте. В итоге Плющенко стал первым, опередив серебряного призера на 27 баллов. Следующее свое олимпийское золото Плющенко завоюет через целых 8 лет. Он выступит на домашней Олимпиаде в Сочи. Его произвольная программа в командных соревнованиях оказалась лучшей и принесла сборной России победу. Но в личной борьбе он снялся с соревнований за минуту до начала выступления в короткой программе. Дала о себе знать травма спины. В тот же день он официально объявил о завершении спортивной карьеры, во время которой завоевал 4 олимпийские медали. 2 золота и 2 серебра на 4 олимпиадах подряд.
0: Наши искатели.

Радиоискатель. Хочу все знать. Милиционеры получили прозвище «мусора» не от бытовых отходов. Дело в том, что до эволюции московский уголовный розыск назывался «московским уголовным сыском». От аббревиатуры «МУС» и произошло обидное прозвище. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Ташкент, Кыргызстан. Чолпон Ата. Город-курорт на берегу Иссык-Куля. В нем проживает около 13 тысяч человек, но летом за счет отдыхающих население увеличивается многократно. Когда-то через эти места проходил легендарный Великий Шелковый Путь. Существует несколько версий происхождения названия города. По одной из них оно является результатом сложения двух слов – Чолпон – Венера и Ата – Отец. По другой – это искаженное имя Чопан Ата, который считается святым покровителем овец. В основе третьей версии лежит старинная легенда. Согласно преданию, у подножия высоких гор жило большое племя кыргызов. Среди девушек племени небывалой красотой выделялась синеглазая Чолпон. Своей красотой она затмевала даже звезды. В девушку влюбились юноши по имени Улан и Санташ. Оба были храбрыми, сильными, готовыми умереть за избранницу. Поскольку Чолпон не смогла сделать выбор, Улан и Санташ сошлись в страшном поединке. Кровь текла ручьем. Юноши выбились из сил, но не сдавались. Им на помощь пришли родственники, и битва закипела с новой силой. Кровь снова потекла рекой. Чолпон металась от одного к другому, но по-прежнему не могла сделать выбор. В отчаянии девушка вырвала из своей груди сердце, и чтобы оно никому не досталось, бросила с горы на то место, где сейчас раскинулся город Чолпон-Ата. Битва тут же прекратилась. Заплакали все женщины племени. Слез было так много, что они стекали во впадину и образовали теплое соленое озеро Иссык-Куль. После смерти Чолпон большое племя разделилось надвое – Кунгей и Терскей. Первое племя поселилось на северном берегу озера, второе – на южном. А юноши Улан и Санташ превратились в ветры. Один дует с запада, другой с востока. Бывает, встречаются ветра над Иссык-Кулем, и битва начинается заново. Сражаются ветры до полного изнеможения. Потом восстанавливают силы и снова бросаются в схватку. И никто не может остановить это вечное противостояние за сердце Чолпон.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Сил. Бэтмен навсегда.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно. «Радиоискатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: «Искатели».
1: Однажды будущая мировая звезда оперной сцены Дима Хворостовский пригрозил родителям, что уйдет из дома и поедет строить БАМ. Но так удивительно легко складывалась его певческая карьера, что, кажется, даже стройка Байкало-Амурской магистрали непременно привела бы его на сцену «Ласкала». Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске в семье советских интеллигентов. Дома музыку любили, понимали и слушали постоянно. Петь Дима, по его собственным воспоминаниям, начал с 4 лет, но первым проводником в мир вокала стала его педагог в училище Галина Останина. Именно она пробудила профессиональный интерес к пению и помогла поверить в собственные силы. И эти силы, и, безусловно, талант помогли молодому исполнителю выигрывать один конкурс за другим. Самым важным стал конкурс BBC «Певец мира» в Кардиффе. Хворостовский взял гран-при, а на следующее утро начался его стремительный путь от неизвестного вокалиста из Красноярска до самого востребованного оперного исполнителя в мире. Он покорял одну сцену за другой. «Метрополитен-опера», «Ковенгарден», «Ласкала». Его ждали всегда и везде. В 2004 году Дмитрий стал первым оперным певцом, давшим сольный концерт с хором и оркестром на Красной площади в Москве. Всю свою творческую жизнь Хворостовский пропагандировал русскую музыку, знакомил с ней зарубежного слушателя. В 2006-м Дмитрий Александрович начинает проект «Хворостовские друзья». Его целью было, наоборот, привести в Россию и показать поклонникам оперы звезд мировой величины из разных стран. На афишах красовались громкие имена обоих полушарий, а выступления пользовались бешеным успехом. Хворостовского любили, а он любил свою публику в ответ. Уже сражаясь со смертельной болезнью, продолжал выходить на сцену. За полгода до смерти он триумфально выступил в Торонто вместе с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым. Потом было 50-летие Метрополитен-опера и День города в Петербурге. Но все же последним его выступлением стал концерт в Красноярске 2 июня 2017 года. Он смог выйти на сцену в родном городе, который провожал его нескончаемыми аплодисментами.
0: «Наши искатели».

0: слушатели. Хочу все знать. Более 90% усыновлений в Японии приходится не на детей, а на мужчин старше 20 лет. Это объясняется тем, что множество японских компаний являются семейным бизнесом. Когда у собственника бизнеса нет родных сыновей, он принимает в свою семью способного молодого человека, который становится главным наследником.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Переславле-Залесском на 89.8 FM.
1: Город Переславль-Залесский находится на самом юге Ярославской области. Он был основан в 1152 году на берегу Плещеева озера. Город входит в популярный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Он настолько киногеничен, что засветился в трех десятках художественных картин, включая «Александр Невский», «Война и мир» и «Дальнобойщики». Город неоднократно жаловали своим вниманием царственные особы. С Переяславлем, так называли город в древности, связано три громких русских имени. На территории Горицкого-Успенского монастыря стоит памятник основателю города Юрию Долгорукому. Князь планировал построить столицу Северо-Восточной Руси. По длине крепостных валов Переславль конкурировал только с Владимиром. Другие города, вроде Ярославля или Суздаля, были меньше. Со времен Юрия Долгорукого в городе сохранились Спасо-Преображенский собор и Борисоглебская церковь. Второе громкое имя – Александр Невский. На Красной площади стоит памятник легендарному князю. На стене Спасо-Преображенского собора укреплена мемориальная доска, которая сообщает, что в княжьих теремах 30 мая 1220 года родился великий русский полководец Александр Ярославич Невский. В этом храме юный княжич принял постриг – рыцарский обряд перехода из детства в отрочество. В Переславле Александр прожил 8 лет, после чего отец отправил его в Великий Новгород. И, наконец, третье громкое имя – это Петр I. Весной 1688 года юный царь в амбаре села Измайлово нашел старый английский бот. Судно отремонтировали, и Петр ходил под парусом по Просиному пруду. Этого показалось мало. 16-летний Петр втайне от матушки побывал в Переславле, где был очарован Плещеевым озером. Вскоре на берегу реки Трубеж была основана верфь, на которой начали строить корабли для потешной флотилии. На холме возвели дворец для царственных особ. Флотилия была спущена на воду в 1692 году. В память о тех событиях на берегу Плещеева озера установили памятник Петру Первому.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Насакана конка пачек, уманила личку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так:
3: «А топота копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель. Хочу все знать.
4: В автомобиле «Запорожец 968М» в ногах у водителя под ковриком был спроектирован специальный лючок для зимней рыбалки.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сергей Мазаев. Граница. Таежный роман.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Добрый день! Сегодня расскажу, кто же такой отставной козы и барабанщик. Этот фразеологизм был распространен в XIX веке. Так называли несерьезных и безалаберных людей, которые не имели постоянной работы и перебивались халтурами и шабашками. Есть прекрасный советский фильм, главную роль в котором сыграл Георгий Бурков. Его герой искал себя всю жизнь. Был тренером по волейболу, продавцом, парикмахером, массовиком-затейником в детском саду, слесарем-сантехником в ЖЭКе. Лента так и называется «Отставной козы барабанщик». Так почему барабанщик? Во время ярмарочных представлений главной звездой всегда был дрессированный медведь. За ним обычно ходил мальчик, наряженный козой. А за козой – барабанщик. Роль эта была третьестепенная, в задачи барабанщика входило лишь колотить по лукошку. Зрители не воспринимали его всерьез и порой даже не замечали. Неудивительно, что именно этот персонаж в итоге стал главным героем насмешливой поговорки, которая как нельзя лучше описывает многих современных фрилансеров.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик инвестор-райз-заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Небьющееся стекло было изобретено случайно. В 1903 году французский химик Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил колбу, на стенках которой сохранилась пленка нитроцеллюлозы. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Поняв, в чем дело, Бенедиктус изготовил первые лобовые стекла современного типа, чтобы уменьшить количество жертв автомобильных аварий.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Национальным символом султаната Оман является кинжал в характерно изогнутых ножнах. Он присутствует на его гербе и флаге. Этот арабский кинжал, являющийся традиционным для арабов султаната Оман, называется ханджар. По существу, это короткий изогнутый меч, который носят мужчины для торжественных случаев. Он имеет форму буквы J и напоминает крюк. Его обоюдоострое лезвие, как правило, выковано вручную и в зависимости от длины позволяет использовать клинок как меч, либо как кинжал. В Омане ранее ни один взрослый мужчина не позволял себе выйти из дома, не имея на поясе такой кинжал, потому что ханджар являлся неотъемлемым элементом национального костюма у мужчин и носился за поясом в центре тела владельца. Ныне ханджары можно иногда увидеть преимущественно в сельской местности и в обязательном порядке во время праздников и семейных торжеств, также в городах. В глаза сразу бросаются изогнутые под углом почти в 90 градусов приблизительно в своей середине ножны ханджара. Само лезвие изогнуто в гораздо меньшей степени. Гарда у ханджара отсутствует. Поскольку ханджар – это национальный символ Омана, он представлен на гербе султаната, а ранее на гербе династии Аль-Саид с 18 века. Кинжал также изображен на оманской банкноте в 1 риал, а также на почтовых марках, выпущенных султанатом. Обширную коллекцию этого вида оружия можно увидеть в музее Бейт-эль-Зубайр в столице Омана – Маскате.
0: Восточные истории на радиоискатель.

Искатель. Хочу все знать. Вы слышали щелчок после резкого взмаха кнутом? Это происходит из-за того, что его кончик движется со сверхзвуковой скоростью. Кстати, кнут — это первое изобретение, которое преодолело сверхзвуковой барьер. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Андрей Миронов. «Соломенная шляпка».

могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно не плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы.

0: для нас. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, о, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Женюсь, ах, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Лизетта, Мюзетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта.
1: Радиоискатель. Реклама.
2: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
3: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
4: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
3: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
4: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
3: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: «Радиоискатель».

течению дней жизнь моя течет, так законом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели

0: Радиоискатель.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

0: Если лишь он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».
2: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: Искатели нового.
1: Ижорские заводы – это одно из старейших промышленных предприятий в России. Оно было основано еще в 1722 году по указу Петра I. Вот уже три столетия здесь занимаются тяжелым машиностроением. Сегодня это один из крупнейших заводов в мире и самый крупный в нашей стране. На Ижорском заводе можно производить любые детали и машины от экскаваторов до ядерных реакторов. Причем многие изделия уникальны и не создаются больше нигде. Свое название Ижорский завод берет от реки Ижоры в городе Колпино, где он был основан. В 18 веке все начиналось с мельницы для распилки леса для строительства российского флота. Постепенно вокруг выросло целое предприятие из разных заводов – кирпичного, железного, цементного и других производств. С годами завод расширялся, появлялись новые задачи, сменялись эпохи. Но и в царское время, и после революции рабочие завода неизменно служили стране. После Великой Отечественной в истории завода наступили серьезные перемены. Были расширены и построены новые цеха, созданы новые современные технические машины и оборудование, налажено производство. Изменилась и специализация предприятия. В 60-х годах здесь были созданы специализированные металлургические и машиностроительные мощности по серийному выпуску оборудования для АЭС, в том числе реакторов, которые теперь используются на 47 атомных электростанциях в мире. Здесь стали выпускаться и уникальные тяжелые экскаваторы. Более 2000 ижорских машин используются в добыче полезных ископаемых в России и за ее пределами.
0: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня конка пачек, уманила личку мячик».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так:
3: «А топота копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель. Хочу все знать. На архипелаге Огненная Земля в Южной Америке нет ни одного вулкана. Свое название он получил от Магеллана, увидевшего с корабля многочисленные огни, которые были кострами индейцев. Хочу все знать. Радиоискатель.

Протяженность России с севера на юг составляет 4000 километров, с запада на восток – 10 тысяч километров. Можно представить, сколько нужно дорог, чтобы связать между собой регионы. Эта цифра известна. На сегодняшний день сеть автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации имеет общую протяженность 1 452 200 километров. Для сравнения, среднее расстояние от Земли до Луны всего 384 тысячи километров. На карте автомобильных дорог России хорошо заметно, насколько неравномерно они распределены по территории страны. Наиболее плотная сеть в европейской части. Хотя и здесь автомобильный навигатор голосом Алисы может огорошить фразой «До следующего поворота 450 километров». За Уралом дорожная сеть сразу сужается и фактически превращается в одну единственную трассу, которая за Байкалом раздваивается. Одна дорога идет в Магадан, другая – во Владивосток. На такой обширной площадке можно спланировать огромное количество автомобильных маршрутов. К примеру, можно задаться целью пересечь страну от западной границы до восточной или прокатиться от крайней доступной северной точки до крайней южной. Существует несколько крупных кольцевых туристических маршрутов – Золотое кольцо, Серебряное ожерелье, Большое Уральское и Большое Саянское кольца. В 2016 году книга рекордов Гиннесса пополнилась еще одним достижением с формулировкой «автопробег по самому протяженному незакольцованному автомобильному маршруту», который можно совершить в пределах одной страны. Участники пробега стартовали в поселке Никель Мурманской области и финишировали в Магадане на Дальнем Востоке. Маршрут прошел через 61 регион России. Для справки, в стране в общей сложности насчитывается 89 субъектов федерации. Пробег проходил через 8 часовых поясов с разными климатическими условиями. За 2 месяца автоколонна преодолела 40 350 километров.

Радиоискатель. Хочу все знать. Самые большие запасы воды в Солнечной системе находятся на Солнце. Молекулы воды в виде пара сконцентрированы в солнечных пятнах, температура в которых на 1500 градусов ниже, чем в окружающих их областях, а также в области температурного минимума, узком слое под поверхностью звезды. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель.
1: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

Видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломит. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая,

Когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа перемены меня злобимая. Друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая. Сережки.

0: моя, когда мне ничто не похоже на просто пустяк.
1: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
2: Имеет значение.
3: Здравствуйте. Сегодня расскажу, как злачное место из райского и изобильного превратилось в местечко, где предаются пьянству и разврату. Во-первых, фразу «злачное место» еще можно встретить в его первоначальном значении. В православной заупокойной молитве есть такая строка: «Упокой душу усопшего раба твоего в месте светлом, в месте злачном». В церковнославянском слово «злачный» вовсе не синоним чего-то порочного. Злачный скорее покрытый зеленью, молодой травой. То есть в молитве злачное место радостное, зеленое и приятное. Ни со злом, ни с золотом оно не связано. Это скорее место, где растут злаковые – зерно и трава. Но простые люди нередко употребляют высокопарные фразы в ироничном значении. Вспомните хотя бы Фазенды. В 90-е годы, благодаря сериалам, все узнали, что так называются богатые домовладения в Латинской Америке. Моментально наш неунывающий народ обозвал свои домики на 6 сотках фазендами, и слово «надолго» вошло в наш лексикон именно в таком перевернутом значении. Так же получилось и со злачным местом. Согласитесь, для гуляки и пропойцы нет более приятного места на земле, чем кабак или игорный притон. И не надо ждать загробной жизни.
2: Имеет значение.
4: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Озеро Байкал в Сибири является самым глубоким озером в мире. Все крупнейшие реки – Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Оренока, Амазонка, Темза, Сена и Одер должны течь почти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объему озеру Байкал.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Рубцовске на 105.1 FM.
1: Рубцовск находится на самом юге Алтайского края, в 40 километрах от границы с Казахстаном. Райцентр раскинулся на просторах Алейской степи, на берегу реки Алей. Своим названием он обязан крестьянину-переселенцу Михаилу Рубцову, который является основателем поселения. Село Рубцово появилось на карте Российской империи в 1886 году. Рубцовском оно стало в середине прошлого века. Немногие районные центры могут похвастаться визитами первых лиц государства. Рубцовск может. В 1928 году Сталин отправился в большую поездку по Сибири. В стране тогда были проблемы с хлебом, и он решил лично оценить обстановку с заготовкой зерна. В Рубцовске Сталин встречался с партийными работниками и местными производителями хлеба. Очевидцы вспоминают, что провожали Сталина без торжеств. Поскольку на улице бушевала метель, а станция была далеко, ему предложили лошадь. Тот отказался и отправился пешком. После его визита в Рубцовске построили мелькомбинат. Сегодня это крупная агропромышленная компания. А в 1956 году Рубцовск посетил Хрущев. Его привезли в поселок тракторного завода, где на площади стоял памятник Сталину. Никита Сергеевич строго спросил секретаря крайкома: «А почему этот памятник тут у вас стоит? Слушайте, а он тут вам не мешает?» Партработник растерялся. В тот год на съезде КПСС уже развенчали культ Сталина, но о сносе памятников никто даже не помышлял. Когда высокий гость уехал, партийное руководство решило перенести памятник в парк возле горкома. Но едва приступили к демонтажу, как на площадь повалил народ. Возник стихийный митинг. Сталин тогда еще был героем, кампания по развенчиванию культа личности буксовала. Людей чудом удалось убедить, что возле горкома памятник будет смотреться лучше. Так Рубцовск случайно стал зачинателем волны сноса памятников Сталину, которая потом прокатилась по всей стране.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Солодовый виски полезнее красного вина, поскольку содержит больше эллаговой кислоты, антиоксиданта, способного остановить развитие раковых клеток и противостоять сердечным заболеваниям. Возможно, именно поэтому во времена сухого закона в США виски был единственным разрешенным алкогольным напитком, но только для медицинских нужд. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Паулина Андреева. Оттепель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Искатель.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефон.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Планета. Искатели планета.
1: Рынок. Одно из самых колоритных мест в любом городе. Здесь можно составить полное представление о гастрономических особенностях региона, узнать, какие производят продукты питания. Прогулка по рынку может быть не только познавательной, но и вкусной. И полезный. Вкусный, потому что все можно попробовать, а полезный, поскольку понравившиеся продукты можно тут же купить. Базар Чорсу считается гастрономической достопримечательностью Ташкента. Чорсу – настоящий музей восточных продуктов питания. Невозможно пройти мимо рядов с медовыми дынями, отборной клубникой, спелой черешней и нежной шелковицей. Глаз не оторвать от орехов, сухофруктов, травяных чаев и специй. Слюнки текут от вида аппетитных копченостей, огромных вяленых лещей, вкусных колбасок. В молочном отделе продают кислое молоко и брынзу. В отделе сладостей манят пашмак, нават и парварда. А из местных продуктов непременно следует попробовать курт и сумаляк. Необычно, зато аутентично. Базар Чорсу считается одним из крупнейших не только в Узбекистане, но и во всей Средней Азии. Еще в средние века на базаре продавали свои товары торговцы, которые прибывали сюда по Великому Шелковому пути. Даже его название произошло от таджикского слова, означающего «перекресток». Это, правда, не означало, что базар находился на пересечении дорог. Просто у рынков в те времена было 4 входа. В советское время он назывался «Октябрьский базар». Здесь были ряды, которые называли обжорными, поскольку тут готовили и продавали вкусную еду. Огромным бирюзовым куполом диаметром 80 метров базар обзавелся в 90-е годы. Это было не только красиво, но и полезно, поскольку купольные конструкции охлаждают здания. Не зря купола так любят в восточных жарких странах. Торговые ряды Чорсу делятся на фруктовые, овощные, ореховые. Есть отделы, где продают только специи и восточные сладости. Без покупок с базара еще никто не уходил.
0: Искатели планета.

Радиоискатель. Хочу все знать. Термин «черная пятница», счастливый день распродаж после Дня Благодарения, придумали американские полицейские. Им приходилось работать на износ из-за людских толп и многочисленных пробок. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Россия.
1: Очень узкое ущелье с вертикальными уступами называют тесниной. Оно бывает настолько узкое, что невозможно развести руки в стороны. В Дагестане большой популярностью среди туристов пользуется Карадахская теснина, которая находится на границе между Гунибским и Хунзахским районами. За многие тысячи лет ущелье в скалах пробила река Квартах. Длина самой узкой части теснины не превышает 400 метров. Ширина колеблется от 2 до 4 метров, а вот высота вертикальных скал местами превышает 170 метров. В самом узком месте кажется, что это не ущелье, а трещина в горном массиве. За тысячи лет водный поток буквально отшлифовал скалы. Невольно создается впечатление, что теснина имеет рукотворное происхождение. Как будто какой-то великан распилил скалу пилой. Перед прогулкой в теснину стоит поинтересоваться прогнозом погоды. Дело в том, что во время ливней поднимается уровень воды в реке и может образоваться грязевой поток, который все сметает на своем пути. Аналогичная ситуация может возникнуть весной во время паводков. Поэтому лучшее время для исследования теснины – погожие летние деньки. Прогулка по теснине подарит немало открытий и умеренную дозу адреналина. Внизу всегда царит таинственный полумрак, а стены, кажется, вот-вот сомкнутся. Создается впечатление, будто попал в параллельный мир. Адреналина добавляют огромные нависающие валуны, которые давным-давно упали в расщелину, но застряли на середине пути. А вдруг возьмут, да упадут? Успокаивает, что висят они здесь уже не одну сотню лет. Поскольку горные породы содержат большое количество органики, в старину здесь добывали сланцы, а теснину называли сланцевой. Зимой речка Квартах замерзает, и по ущелью можно кататься на коньках. Внизу всегда царит прохлада и тишина, нарушаемая лишь журчанием воды. Это идеальное место для съемок сказочных фильмов. Не зря Карадахскую теснину еще называют «воротами чудес».
0: Искатели. Россия.

Искатель. Хочу все знать. Слово «скрупулезность» означает точность и аккуратность в мелочах. В античности одной из весовых единиц был скрупул. Им пользовались для измерения веса серебряных монет и в аптекарских измерениях. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка искателей. Hot Chocolate. Full Monty.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Андрей Вознесенский в 60-70-х годах был одним из самых популярных советских поэтов, кумиром миллионов. Его сборники печатали многотысячными тиражами. Послушать его собирались целые стадионы. Женщины сходили от него с ума. Сам Вознесенский считал себя последователем Маяковского и был единственным учеником Бориса Пастернака. В возрасте 14 лет юный поэт отправил Пастернаку свои стихи на рецензию. Тот, на удивление, сам через некоторое время позвонил и предложил встретиться. Два поэта дружили долго. И старший товарищ даже запретил Вознесенскому поступать в литературный институт. Он считал, что дарование там только испортят. В итоге будущий поэт отучился в архитектурном и полученные знания применял лишь дважды в жизни. Разработал архитектурную часть монумента «Дружба навеки» и создал памятную композицию на могиле родителей. Литературное его наследие оказалось гораздо богаче. Первая поэма мастера была опубликована в 1959 году, а в 60-м в свет вышло одновременно два сборника Вознесенского. Оба подверглись жесткой критике, тираж был приказано уничтожить. Но пока принималось решение, все экземпляры раскупили, и поэзия Вознесенского ушла в народ. А у автора начался сложный период. Его обвинили в антисоветчине, грозились выслать из страны. Вознесенский некоторое время держался подальше от Москвы, но много ездил. Он был популярен не только в СССР. Он выступал на концертных площадках во Франции, Англии, Польше, Норвегии, Швеции, Венгрии. Читал стихи в США, где познакомился с семьей президента Кеннеди и с актрисой Мэрилин Монро. В конце 1964 года Юрий Любимов пригласил Андрея Вознесенского выступить со своими стихами в театре на Таганке. Изначально это должен был быть вечер «Поэт и театр». Репетиции шли два месяца. В постановке участвовали Владимир Высоцкий, Александр Васильев, Борис Хмельницкий. Постепенно проект перерос в полноценный спектакль «Антимиры». Он оставался в репертуаре 15 лет, был показан почти 800 раз и всегда с аншлагом. Еще один известный театральный проект в творческой биографии Андрея Вознесенского – либретто к рок-опере «Юнона и Авось». Этот спектакль стал визитной карточкой Ленкома и идет до сих пор. А эстрадные песни на стихи Вознесенского знает каждый. Даже если вы никогда не интересовались отечественной поп-сценой, вы не сможете не вспомнить «Миллион алых роз» и «Плачет девочка в автомате».
0: Наши искатели –

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Насакана конка пачек, уманила личку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: «А топота копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель. Хочу все знать.
4: На Мадагаскаре распространена практика ритуального почитания мертвых фамадихана. Умерших родственников каждые 7 лет извлекают и переодевают в новый шелковый саван. Обряд сопровождается угощением и музыкой, а с усопшим полагается вежливо разговаривать и просить благословения.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Норильске на 104.5 FM.
1: На безлюдном крайнем севере всегда не хватало рабочих рук. Норильск не исключение. В начале прошлого века здесь открыли крупное месторождение ценных металлов. Для строительства горно-металлургического комбината потребовалось огромное количество рабочих. Поскольку в окрестностях не было никаких населенных пунктов, стратегический объект возводили силами заключенных ГУЛАГа. Сегодня об этой печальной странице истории свидетельствуют мемориальные доски и памятники. Построив город и комбинат, заключенные более 20 лет работали на предприятии, выполняя самую тяжелую работу. В 1953 году население Норильска составляло 77 тысяч человек, из них 68 тысяч были заключенные. Всего же через Нориль-Лаг прошло более 500 тысяч человек. Напоминанием о тех событиях является памятник жертвам Нориль-Лага на территории музейного комплекса. А у подножия горы Шмидта находится мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», где стоит памятник «Последние врата». Изучить историю города можно по мемориальным доскам. На одном из зданий на Ленинском проспекте укреплена доска с надписью «Первостроителям Норильска, жертвам политических репрессий, чьим трудом и талантом возведены комбинат и город на вечной мерзлоте». Памятная доска на здании колледжа искусств сообщает о том, что оно было построено заключенными. В центре города стоит памятник первооткрывателю Норильского месторождения геологу Николаю Урванцеву. В 40-е годы он руководил геолого-разведочными работами, являясь заключенным Нориль-Лага. Не осталась в стране и культура. Заполярный театр драмы был создан для культурно-воспитательной работы в Нориль-Лаге. В театре играл актер Георгий Жонов, осужденный якобы за шпионаж. В труппе в качестве вольно-наемного работал Иннокентий Смоктуновский. Актер во время войны попал в немецкий плен. Бежал, но как неблагонадежный был выслан на крайний север. В лагерных клубах играл скрипач Корецкий, а лагерным джазом руководил композитор Сергей Кайдан-Дёшкин.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: При наблюдении за едущим автомобилем нам нередко кажется, что его колеса крутятся назад. Это проявление стробоскопического эффекта, обусловленного инерцией зрения. Человеческий глаз ориентируется по спицам колеса, поэтому возникает ощущение, что само колесо медленно вращается в обратную сторону.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей.
1: The Neck. Реальность кусается.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня предлагаю узнать, откуда взялось выражение «ни рыба, ни мясо». Так часто называют людей, которые ничего интересного из себя не представляют или которые никогда не имели четкой жизненной позиции. Есть версия, что фразеологизм зародился в Европе в 16 веке. Тогда там были серьезные противостояния между католиками и протестантами. В пост католики мясо не ели, разрешали себе только рыбу. А протестанты отрицали все подобные ограничения. И считалось, что если спросить у человека, что он ел в постные дни, то можно было определить, к какой церкви он относится. Но были такие, кто либо не поддерживал никого, либо не хотел отвечать прямо. Они говорили, что ели ни рыбу, ни мясо. В немецком закрепилась идиома «nicht Fisch, nicht Fleisch», которая дословно переводится «ни рыба, ни мясо», а значит «ни то, ни сё». Она быстро перешла в другие языки и дошла до наших дней, что интересно, абсолютно не меняя смысла.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, строй, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L0RTU020892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель. Хочу все знать. Если разрезать дождевого червя пополам, двух новых червей не получится. Регенерирует только первая половина, где изначально была голова. А вот плоские черви семейства планарий действительно могут восстанавливаться в полноценную особь из очень маленькой исходной части. В одном эксперименте планарию разрезали на 279 кусков. И все они регенерировали.
2: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: легенд. Кыргызстан. Повесть Чингиза Айтматова «Белый пароход» была впервые опубликована в 1970 году. Позже ее включили в список 100 книг для школьников, рекомендованный Министерством образования для самостоятельного чтения. Повесть рассказывает о судьбе 7-летнего мальчика, который жил на кордоне заповедника на берегу Иссык-Куля. Мальчик верил в историю про мать Олениху, покровительницу рода, которую рассказывал ему дед. Согласно преданию, на берегу Енисея жило древнее племя кыргызов. Однажды вещая птица предупредила о надвигающемся несчастье, но люди не обратили на него внимания. Вскоре умер вождь племени Кулчу. Во время похорон внезапно налетели враги и перебили почти всех жителей стойбища. Спаслись мальчик и девочка, которые в это время собирали ягоды в лесу. Вернувшись домой, они не застали никого в живых. Терзаемым голодом детям все-таки пришлось обратиться за помощью к врагам. Старая женщина сжалилась и дала им мясо. Узнав об этом, злобный хан велел ей убить детей, чтобы в живых не осталось ни одного кыргыза. Женщина повиновалась и привела их на высокий берег Енисея, чтобы сбросить вниз. Неожиданно из леса вышла олениха, которая человеческим голосом сказала, что охотники убили ее оленят, и попросила отдать ей человеческих детей. Женщина с радостью согласилась. Через горы олениха повела детей на берег озера Иссык-Куль. В пути она кормила их своим молоком. Так олениха стала матерью сирот. Когда мальчик и девочка повзрослели, они поженились. У них родились двое сыновей – Алисиита и Тынымсиита. Так возник новый кыргызский род, который назвали Бугу – племя матери оленихи. Шло время, род набирал силу. Сыновья обзавелись женами, потом детьми. Все это время люди из рода Бугу поддерживали тесные отношения с оленями, которых считали своими прародителями. Бугу в переводе с кыргызского означает «олень». В настоящее время бугинцы живут в Иссык-Кульской области, на северо-востоке Нарынской области, а также в Кызылсу и на берегах реки Текес.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В дворцово-парковом ансамбле Петергофа насчитывается 176 фонтанов, которые работают без единого насоса. Вода поступает в них самотеком по специально сооруженным каналам из родников Ропшинских высот.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Урочище Сармешсай находится в 40 километрах от города Наваи. Это удивительное место расположено на склоне Нуратинского хребта. Оно известно большим количеством археологических памятников, курганов, могильников и даже мастерских по изготовлению примитивных орудий труда из камня. Но главной достопримечательностью урочища является более 5000 петроглифов, которые покрывают скалы в ущелье длиной около 2 километров. Их так много, что наскальные рисунки красуются на всех ровных плоскостях. Археологи утверждают, что большинство петроглифов были созданы в бронзовом веке, то есть около 2-3 тысяч лет назад. Самые древние датируются мезолитом, что соответствует от 6 до 16 тысяч лет назад. Имеются рисунки периода неолита и скифского периода. Самые молодые относятся к средним векам. Первобытные художники в основном изображали животных и сцены охоты. Есть бытовые сценки. Загадкой считается изображение ладони с 5 пальцами, которое повторяется неоднократно. Кроме рисунков, есть надписи на арабском языке. Они рассказывают о жизни дервишей. Так на Востоке называли странствующих монахов. Впечатляют изображения танцующих человечков. Они выполнены настолько искусно, что, кажется, вот-вот действительно пустятся в пляс. Доисторическому художнику, который пользовался самыми примитивными средствами рисования, удалось передать чувства, динамику и ритм. Есть изображения животных, которые давно вымерли. Урочище Сармешсай – это не только археология, но и флора и фауна. На территории площадью 5000 гектаров под охраной находится 650 видов сосудистых растений. Из них 27 являются эндемиками. Это значит, их можно увидеть только здесь и нигде больше. А еще в урочище

0: Чаще водятся такие краснокнижные животные, как козылкумский горный баран, черный гриф и среднеазиатская кобра. Для посещения Сармирсчай стоит запастись биноклем. С его помощью можно разглядеть не только редких животных, но и петроглифы, которые находятся высоко в скалах.
1: Искатели планета.

радиоискатель. Хочу все знать. Всплеск рождаемости мальчиков после крупных и затяжных военных конфликтов называют феноменом вернувшегося солдата. Этот эффект подтвержден статистически на больших выборках участников обеих мировых войн. Однако общепринятого научного объяснения ему нет. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Так останься секретом, тайна третьей планеты.

0: во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Россия 360. Иркутская область.
2: Кайская реликтовая роща. Реликтами называют растения, которые долгое время сохранялись в неизменном виде. Например, реликтом колхидской низменности в Грузии является дерево из семейства ореховых под названием лапина. В Талышских горах Азербайджана на протяжении сотен тысяч лет растет железное дерево. В Арктике с незапамятных времен произрастает цветковое растение под названием грушанка. Реликтами могут быть не только отдельные виды растений, но и целые рощи. Примером может послужить Кайская реликтовая роща в Иркутске. Уникальный природный объект находится в городской черте, в треугольнике, образуемом реками Ангарой, Иркутом и Каей. Хотя в роще растут ели, лиственницы, черемуха и клены, ее достоянием считаются реликтовые столетние сосны. Тысячелетиями здесь царила первозданная сибирская тайга, и сосновая роща является ее наследием. Иркутяне с удовольствием едут сюда с детьми, чтобы покормить ручных белок. Статус памятника природы Кайская роща получила в 2006 году. Помимо уникальной флоры, в роще имеются ценные археологические объекты. Первые находки в 1924 году сделал археолог Михаил Герасимов. Археологи обнаружили захоронения и стоянки людей, которые жили здесь с верхнего палеолита, то есть 20-30 тысяч лет назад. При раскопках нашли каменные топоры, украшения из нефрита, небольшие скульптуры животных и рыб. Всего было обнаружено около 300 погребений. В одном из них находилось более 200 различных предметов. Ценный археологический памятник назвали Глазковским некрополем. Ученые утверждают, что в мире существует всего 5 мест, где 30 тысяч лет назад массово селились люди. Это окрестности Парижа, Токио, Тбилиси, Львова и Кайская реликтовая роща в Иркутске. Японские археологи считают, что окрестности Байкала в глубокой древности были колыбелью азиатских племен, которые потом рассеялись по всему континенту. По этой причине Кайскую рощу археологи считают важнейшим местом культурного наследия человечества.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать. В Древнем Риме в качестве наказания за отцеубийство виновного зашивали в мешке вместе с гадюкой, собакой, обезьяной и петухом, а затем бросали в водоем.
1: Хочу все знать.
0: Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Тина Тернер. Золотой глаз.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонная гора, все не доходит руки.

казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Привет, друзья! Давайте вспомним старинное выражение «не лыком шит». Оно русское, возникло в обиходе наших предков. Лыко – это внутренняя мягкая часть коры, которая прилегает к стволу. При помощи него, правда, не шили, а плели лапти. Обувь эта была жесткой, неудобной и исключительно крестьянской. Ее носили самые малообеспеченные слои населения. А вот богатые люди, конечно, лапти не надевали. Отсюда и появилось выражение «не лыком шит». То есть это тот, кто может позволить себе хорошую обувь, а значит, он имеет средства и занимает хорошее положение в обществе. Со временем значение выражения немного изменилось. Сейчас так говорят скорее не про богатых, а про умных, хитрых, изворотливых людей. Про тех, кто знает себе цену и сам за себя постоять может. Чего и вам желаю. Быть сшитым не лыком – ценное качество в любые времена.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от «Райс Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестрайстройзаказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: искатель. Хочу все знать.
1: Акции наиболее известных и надежных компаний, по которым выплачиваются стабильные дивиденды, называют «голубыми фишками». Это выражение было взято из казино, где самой высокой стоимостью в различных играх обладают фишки именно голубого цвета.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стала скульптор Вера Игнатьевна Мухина. Вера Мухина родилась в Риге в 1889 году в богатой купеческой семье. Детство будущего скульптора прошло в Феодосии, где Вера Игнатьевна получила первые уроки рисования. После смерти отца она с сестрой переехала в Москву и начала серьезно заниматься живописью и скульптурой. В 1912 году Мухина уехала в Париж, где училась у знаменитого Эмиля Антуана Бурделя. Затем Вера Игнатьевна путешествовала по Италии, изучая искусство Ренессанса. Вернувшись в Россию летом 1914-го, она окончила курсы медсестер и работала в госпитале, где познакомилась с будущим мужем, врачом Алексеем Замковым. В 1920-е годы Вера Мухина пробовала себя в разных жанрах. Вместе с модельером Ломановой Вера Игнатьевна создавала коллекции одежды из простых материалов и получила гран-при на выставке в Париже. А скульптура «Крестьянка» 1927 года была куплена музеем Триеста, а после войны оказалась в Ватикане. Всемирную славу Вере Мухиной принес монумент «Рабочий и колхозница», созданный для советского павильона на Всемирной выставке 1937 года в Париже. 24-метровая композиция, увенчавшая павильон архитектора Иоафана, потрясла Европу. Пабло Пикассо восхищенно писал о советских гигантах на фоне парижского неба. После выставки скульптуру перевезли в Москву, но Вера Игнатьевна была разочарована низким постаментом, из-за которого, по ее словам, статуя ползает по земле. Только в 2009 году монумент вернули на подобающую высоту. Вера Мухина создала и другие знаменитые работы. Скульптуры «Хлеб», «Плодородие», «Море» и «Земля» для Москворецкого моста. Памятники Горькому у Белорусского вокзала и Чайковскому у консерватории. Вера Игнатьевна также много работала в портретном жанре. Ее кисти принадлежат образы балерины Улановой, хирурга Бурденко, академика Крылова. В 1941 году Вера Мухина получила сталинскую премию за «Рабочего и колхозницу», а всего таких премий у нее 5. Вера Игнатьевна стала первой женщиной-скульптором, удостоенной звания народного художника СССР и избранной действительным членом Академии художеств. В личной жизни Вера Мухина была очень счастлива. Ее муж, Алексей Замков, по одной из версий послужил прототипом профессора Преображенского в «Собачьем сердце», а их сын Всеволод стал физиком. Умерла Вера Игнатьевна Мухина в 1953 году и была похоронена на Новодевичьем кладбище. Ее имя носят улицы, музеи, знаменитое училище в Петербурге, а силуэт рабочего и колхозницы уже почти 80 лет остается эмблемой киностудии «Мосфильм».
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня конка пачек, у мамы ванечку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так:
3: «А папа так копыт пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель. Хочу все знать.
4: До 19 века не было никакого деления на часовые пояса, и время везде определяли по солнцу. Необходимости во временных зонах не было, так как не было скоростного транспорта. Унификацию обусловило развитие железных дорог в Англии, потому что из-за различий во времени в каждом городе было очень трудно составить нормальное расписание. Именно железнодорожные компании добились того, чтобы на всей территории страны был один часовой пояс по Гринвичу, а затем постепенно система часовых поясов начала распространяться по миру.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Муслим Магомаев по следам бременских музыкантов.

слушаете «Радио Искатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Переславле-Залесском на 89.8 FM.
1: Старинный русский город Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера. Оно имеет правильную эллиптическую форму, отчего напоминает кратер. Однако специалисты считают, что водоем имеет карстовую природу. Фактически это огромная воронка, заполненная водой. В озере водится 16 видов рыб, включая щуку, налима и густеру. Рыбалка здесь отменная. На берегах можно увидеть лебедей, цапель и чаек. Но прославилось озеро по другой причине. Плещеево озеро знаменито тем, что в его водах Петр I устроил свое первое морское сражение. Для этого специально построили потешный флот, который послужил прообразом для будущего военно-морского флота России. На берегах озера есть места, связанные с этим событием. На горе Гремяч, что на западной окраине города, находится музей-усадьба «Ботик Петра I». Здесь хранится бот «Фортуна», единственный дошедший до наших дней корабль потешной флотилии. Жители Переславля-Залесского с незапамятных времен занимались рыбалкой. Подтверждением тому служит исторический район «Рыбная слобода», который раскинулся на берегу озера возле устья реки Трубеж. В старину здесь компактно проживали рыбаки. В 1645 году было велено доставлять из Переславля-Залесского в Москву 33 600 штук ряпушки в год. К концу 17 века спрос вырос до 367 тысяч рыбин. Русская Венеция, так называли рыбную слободу, во все времена притягивала художников. Здесь еще сохранились старые колоритные постройки. А еще берег Плещеева озера – это популярное место для прогулок на лоне природы, поскольку озеро является сердцем одноименного национального парка. На берегу лежит легендарный «Синий камень» – огромный валун весом в 12 тонн, который в древности был местом поклонения язычников. Достопримечательностью считается Александрова гора – холм на берегу озера, на котором стояло древнее городище Клещин. Это первое известное по летописям поселение на Переславской земле.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В знаменитом автомобиле Volkswagen Жук омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, которое размещалось под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Основоположником отечественного автомобилестроения считается лейтенант российского флота Евгений Яковлев. В 1884 году он уволился с морской службы и занялся разработкой двигателей внутреннего сгорания. Спустя 5 лет ему удалось создать успешный образец. Вскоре началось их промышленное производство. На достигнутом Яковлев не остановился, решив создать отечественный автомобиль. В 1896 году на промышленной выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый автомобиль Фрезы Яковлева, который положил начало российскому автопрому. Первый полностью советский грузовик появился в 1924 году. Это был АМО F-15. Его собрали на заводе АМО, что означает «Автомобильное московское общество». Впоследствии он станет ЗИЛом, заводом имени Лихачева. Всего было выпущено 6285 таких автомобилей. Чуть позже к ЗИЛу присоединился Московский автосборочный завод имени КИМ. Позже это завод «Москвич». Свою лепту внес Горьковский автобусный завод, который также выпускал грузовики и легковушки. Больше всего легковых автомобилей выпустил «АвтоВАЗ», который основали в 1966 году. Его знаменитые «Жигули» стали самым массовым автомобилем в СССР. 19 апреля 1973 года с конвейера сошли первые 6 машин, но уже скоро счет пошел на тысячи и миллионы. Миллионный «ВАЗ» родился 21 декабря 1973 года, 10 миллионы в 1986 году, 30 миллионы в 2016 году. Всего было выпущено 7 основных серийных моделей «Жигулей». Среди вазовских моделей были свои рекордсмены. Лавры победителя достались модели ВАЗ-2106. Их было выпущено 2 744 824 штуки. Он стал самым высокотиражным автомобилем за всю историю завода. Часть машин ушла на экспорт в Европу и Америку. В СССР «шестерка» пользовалась огромной популярностью среди автолюбителей. Чтобы приобрести эту модель, нужно было несколько лет отстоять в очереди. А все благодаря мягкой, комфортной, неубиваемой подвеске. Учитывая неважное состояние дорог в то время, это был серьезный аргумент в пользу выбора данной модели.

0: Регистрационный номер L0FS77-824-99 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Самые крупные вертолеты в мире Ми-26 разработан в СССР. Он способен перевозить грузы массой до 20 тонн. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Музыка. Музыка искателей. Smash Mouth. Шрек.

0: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: спасения раненых. За свои заслуги Николай Нилович Бурденко удостоен звания Героя социалистического труда, 5 орденов Ленина и Сталинской премии. Бурденко стал первым президентом Академии медицинских наук СССР. Его избирали почетным членом Лондонского королевского общества хирургов и Парижской академии хирургии. Умер Николай Бурденко в 1946 году. Сегодня имя Николая Ниловича носит Институт нейрохирургии в Москве. Главный военный госпиталь и улицы во многих городах. Главным итогом жизни Бурденко стали миллионы спасенных солдат и пациентов, которым он смог вернуть здоровье.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Планета Янсен в созвездии Рака вдвое больше и в 8 раз тяжелее Земли. Но главное, Янсен почти целиком состоит из графита и алмазов стоимостью в 26,9 нонелеонов долларов. Правда, температура поверхности Янсен более 2000 градусов по Цельсию. А скорость вращения настолько высокая, что один год на планете равняется 18 земным часам.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Отношение придворного к своему повелителю на Востоке всегда было важнейшей частью куртуазного воспитания каждого уважающего себя правоверного. И хотя, согласно староисламским обычаям, излишнее благоговение не приветствовалось, ибо считалось, что чрезмерные почести можно воздавать только Богу, на деле пресловутое преклонение перед вышестоящим стало отличительной особенностью восточного этикета. Причем, чем креативнее оказывался придворный в своем низкопоклонстве перед повелителем, тем больше он мог рассчитывать на его благосклонность и связанные с нею привилегии. Более того, такое подобострастие перед власть придержащими горячо приветствовалось как достойный подражания образец воспитания. Так историк и писатель X века Аль-Масуди с воодушевлением превозносит такой случай. Придворный одного из персидских царей во время прогулки верхом с таким показным увлечением внимал не раз повторенному и хорошо известному ему рассказу властелина, что свалился вместе с лошадью в ручей, едва не сломав себе шею, но зато потом стал пользоваться неограниченным доверием повелителя.
0: Восточные истории на радиоискатель.

небе солнце в луже без. За рекой через овраг там живет Иван Дурак.

0: Искатели. Россия.
1: Почти 40% территории Дагестана занимают горы. Причем республика может похвастаться великолепной коллекцией вершин четырехтысячников. Мечтой альпинистов является рекордсмен Базар Дюзю с высотной отметкой 4466 метров. Особняком стоит гора Шалбуздак высотой 4142 метра. У дагестанцев она считается святой, поэтому на вершину поднимаются не только туристы, но и обычные паломники. Гора находится на самом юге Дагестана, почти у границы с Азербайджаном. Ближайшим селом является Мискинджа. Оно расположено у подножия горы с северной стороны и является стартовой точкой маршрута восхождения на Шалбуздак. Перед подъемом следует иметь в виду, что лето в Дагестане жаркое, но уже на высоте 1500 метров температура падает до плюс 15 градусов, а на вершине она не превышает плюс 8 градусов. От села путь лежит к святилищу Эренлар, где находится могила святого Сулеймана. Паломники делают здесь первую остановку, совершают обряд и только потом двигаются дальше. Если до святилища еще можно доехать на внедорожье,

0: дорожники, то следующую часть пути придется преодолеть пешком. Тропа приводит к базовому лагерю, расположенному на высоте 2500 метров. Здесь находится мечеть и столовая, где туристы и паломники могут попить чаю и перекусить. Отсюда начинается самая живописная часть маршрута. Очередную остановку делают возле источника Замзам, вода в котором считается целебной. Даже летом поверхность воды может быть покрыта корочкой льда. Выше начинаются марсианские пейзажи, а все из-за красного цвета пород и разреженного воздуха. На маршруте есть место, где исполняются желания. Для этого достаточно попасть монеткой в нишу в скале. А еще имеется грехометр, узкая щель, через которую нужно протиснуться. Получается не у всех. На финишной прямой придется преодолеть почти вертикальный ход. Зато на вершине открывается завораживающая панорама. Говорят, что для верующих 7 восхождений на вершину Шалбуздага приравниваются к паломничеству в Мекку.
1: Искатели. Россия.

слушаете «Радио Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Вода может замерзнуть в трубопроводе при температуре плюс 20 градусов по Цельсию, если в этой воде присутствует метан. Если быть точнее, из воды и метана образуется газовый гидрат. Молекулы метана расталкивают молекулы воды, так как занимают больший объем. Это приводит к понижению внутреннего давления воды и повышению температуры замерзания.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Когда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

ландшафтный дизайн. Дом Sunrise. Atrise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Инвестор, застройщик, заказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Арнольду Шварценеггеру не разрешили озвучить свою роль Терминатора на немецком языке. Прокатчики сочли его австрийский акцент слишком мягким для столь брутального персонажа.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Старом Осколе на 89.1 FM.
1: Старый Оскол находится в центре треугольника, который образуют Белгород, Курск и Воронеж. Административно он относится к Белгородской области, но равно удален от этих областных центров. Город был основан в 1593 году, но экономического расцвета достиг в прошлом веке. Это было связано с началом освоения крупнейшего в мире месторождения железной руды, известного как Курская магнитная аномалия. Благодаря своему географическому положению Старый Оскол стал центром черной металлургии. Трудовая деятельность на новом поприще началась со строительства Стойлинского горно-обогатительного комбината. В апреле 1968 года в карьере была добыта первая руда. В память об этом в сквере на проспекте Ленина на постамент установили 5-тонную глыбу железистого кварцита. Первый год работы комбината из карьеры вывезли в отвалы 1 миллион тонн грунта. В 1971 году были добыты первые 2 миллиона тонн руды. Сейчас предприятие способно добывать 43 миллиона тонн ежегодно. Несмотря на статус крупного промышленного центра, Старый Оскол был в числе призеров ежегодного конкурса «Самый благоустроенный город России». В этом немалая заслуга городских парков и скверов. Недавно в парк превратили заброшенную территорию. Расчистили русло ручья Рудка, сделали набережную, высадили около 1000 деревьев, поставили тренажеры. Парк назвали «Зеленым логом». Самым молодым является семейный пикник-парк «Заречный». На берегу реки Оскол он появился весной 2021 года. Зимой действует каток, летом востребованы беседки с мангалами и детские площадки. На дорожках всегда можно увидеть мамочек с колясками. Любопытно, что численность населения Старого Оскола непрерывно растет последние 280 лет. В 1737 году число жителей города составляло 9 тысяч человек. В 2020 году цифра увеличилась до 224 тысяч. Демографического провала не было даже в лихие 90-е годы, что выгодно отличает Старый Оскол от других.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Исследование, проводившееся в течение 17 лет над 11 тысячами людей, выявило, что самая полезная еда в мире – это фрукты. Те из испытуемых, кто регулярно ел фрукты, на 25% реже болели заболеваниями сердечно-сосудистой системы, на 32% меньше были подвержены риску сердечного приступа и на 20% реже заболевали остальными смертельно опасными заболеваниями.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Юрий Красавин. Тихий Дон.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Правила искателей.
1: Страх живет во мне, пока камера выключена. Как только камера заработала, я готов на все.
2: Джеки Чан. Для радио «Искатель».

искатель. Хочу все знать. Один из главных врагов молей – это летучие мыши. Поэтому моли в ходе эволюции научились воспринимать ультразвуковые сигналы. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Когда мотоцикл проезжает рядом с грузовиком, его притягивает к грузовику. Причина в том, что через уменьшившееся пространство между грузовиком и мотоциклом воздух бежит быстрее. Возникает разрежение по закону Бернули.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Сдоб-шиздоб. В бой идут одни старики.

0: Радиоискатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Вместо подписи у каждого японца хранится небольшая печатка – ханко. Она именная и многоразовая. Каждый японец достает ее из кармана или из специального футляра по нескольку раз в день. Приобрести такую печать можно в магазине или сделать на заказ.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Ханс Циммер. Пираты Карибского моря.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей. Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть. Михаил Жванецкий для Радио Искатель.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери за...

радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радио «Искатель».
2: Я здесь не был 100 лет,

радиоискатель. Хочу все знать. Австралийская птица лирохвост имеет очень сложный голосовой орган. Это позволяет ей подражать пению других птиц и животных. Кроме того, лирохвосты мастерски имитируют звуки бензопилы, автомобильного двигателя, клаксона, выстрела из ружья и многих других. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Андрей Петров. Вокзал для двоих.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Из всех мерзостей нужно гнать от себя зависть. Она очень быстро выедает тебя изнутри. Дэнни де Вито для радио «Искатель».

милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет —

0: Облако лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Радиоискатель.

0: слушателя.
1: Хочу
0: все знать. Миф о том, что для поддержания здоровья необходимо делать 10 тысяч шагов в день, был опровергнут в ходе эксперимента над 17 тысячами женщин пожилого возраста. Выяснилось, что благотворный эффект на организм оказывают примерно 4400 шагов, пройденных за день. Превышение этого числа не оказывает никакого дополнительного действия.
1: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Музыка искателей.
1: Микаэл Тривердиев. Ирония судьбы или с легким паром?

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Когда успех – это результат долгой борьбы, трудностей, неудач, когда он становится справедливым завершением актерской судьбы, тогда он – награда и счастье. Андрей Миронов. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Способность электрических скатов вызывать разрядом оцепенение своих жертв использовалась древними греками в медицинских целях для облегчения боли при операциях.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Мягков. Служебный роман.

из дымного рта. В шумных улицах, в белом порхании, люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Не одинаково ложь, не одинаково и правда. Владимир Даль. Для радио «Искатель».

побили камнями на детской площадке. Я ушел чужим, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки.

поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нуж дом, хотя б уголок, просто укрытие. От своих детей и собак

0: связаны одним миром.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: В процессе эволюции светлая кожа у людей впервые появилась у жителей территории, ограниченной Кавказом и Междуречьем. Однако светлый и рыжий цвета волос мы приобрели гораздо позже, по мере продвижения на север и смешения с неандертальцами.
1: Хочу все знать. Искатель. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Михаил Боярский, Д'Артаньян и три мушкетера.
2: Один за всех,

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Критикуешь чужое? Предлагай свое. Предлагая, делай. Сергей Королев для радио «Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Счет в теннисном сете начинается с нуля. Однако англоязычные теннисисты говорят не zero, а love. Никто не может точно сказать, откуда взялось такое странное обозначение. Одна из теорий связывает это с переделанным французским «earth», что значит «яйцо», так как ноль похож на яйцо.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Татьяна Анциферова. 31 июля.

Двигаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».